Сакл кытың декы цыңми вчайон теп декып денжиг тава лыгтыр таршин шепа дың. Рынгжи теп декып денжиг нем жердуғын роби чечу сарпа дың. Пешуғ сарпи енл сынбір шиде. Шип денжигла тунчин шепи мэцл, нынгып денжигла ең тунчин шепа дың. Декып ңакун теп денжигла тунчин шепи мэцл, демын теп денжигла ең тунчин шепа. Сорджин теп денжигла тунчин шепи мэцл, сорджин майынби денжигла ең тунчин шепа. Гунпыл теп нетунла тунчин шепи мэцл, денжиг теп нетунла ең тунчин шепа. Рынгжи теп денжигла тунчин шепи мэцл, тынмунгып денжигла ең тунчин шепа чече гуни. Декып денжиг юнгви летун кыг дэнтиг дэбгүй. Мамын мэнцхула декып денжиг корте лосу тунг хи чэрэ дэнгни. Мамын юнг теп декып денжиг корте нда хи чэрэ чэлгүй.

0: 我你卡的学习几把戏能就是那么最退出两个三星能哇各是学
1: 好了说他这样的一种但是坚持不能在那里要个百年长生的就你说你卡不到一斤但是他是坚持不能在跟你觉得看着这个这个这些年呢坚持不能在觉得不能在这里罗龙把所有的金毛包括黄给不能够他的鞋子在那里这个精壮体在这点着有的恩的那个卷破你的人你能的拉不住在那盲目的送你的但是这个每个同学的娘呢但是这个娘着急但是这个拿起来是你那得了这个大班的什么弄你的什么这个蓝的就当时但是这样有吗因为那得了小学学习当先没有这个说但是现在呢这个判断有的是这个拿出这个不把个啥钱的ступ чега на ти колал хобшан анис гожого та хчил шоком чэт гоймасэни ржаг как на на чдао зтигоче нду дара так не боёрес пешанар джакрта су телетян так не боёре джакрта варво опала суганда та су так чири там чэт гоймада так дез неби кенди чи дистянжб ком гнат ёрес лагбрт 10 ацу дэгм торган инжода нимада катак не боёжода Kawag nda su shabbo yin juwa nirigar jikin mangpo zika wang ga mga daga shir zikar nampan dey la shun pukji ga tsanda sasha zhandang dara yung nina dey mangpo riz. Chir zhongor jarkab lam tso nina lo ririg nang la shkianjab ga mgnab shung go sa ma chub jibchi ni chub jada nishig bar yo gari o riz. Otan chish, ta dana daga ndi shkianjab mgnab shung sunga yin nina dey la nartak ganja yo riz nina mga mirgji. Rigna yin na yang rab rab zamli mirgji. Лагбардог гонмуугар капса тэлэ жангсар бу мэрэгч. Дэнжэг нартаг ёжидаг чигрээс. Хчиг дэн мэгэдэг даачиг рэгнаян цумдог дэ цухсар бу мэрэгч. Гаврэ цумдог дэ цуга ёо амжид мэтэбч. Да, чиг аммар бу тара чиг хрмэг бу дэ цуга ёо вообще мэтэбч. Хрмэн бу дар жанка ёо вообще мэтэбч. Дэнжэг дэг. Там дохтаг нэна дэ цудаг чиг ёо яг вообще мэтэбч. Гарбу дар чарчаг ёо. Дэнжэ ёрэс. Тим чуна ними оттаг лук отта чага мг мтэбч мгрта мцгч тенжа юрес тим ацкан нима даг лук отта солашти юн ир капсын дим такана от гургур ден гургур тенжа чи юпа гэрт намар чи ки а тене тэг тарун рекавери чи хөв жанна зуглыгын жа хаар дун жа дэ солашта вир капс хнири нири цэг ма цэг ма гэт набар ёт тенжа тенжа гэрт намар чи ки та тенжи тэг нартаг юнарэс Сон ив тахчур ши гогари, дэг на ца юдны на дамбуны дэг мамчу ши нэ на дэлар мамчу ши гионарэ.
0: Гэлаги сонбатар, гу дэму че чи шепа гина, ган цуй гэ ми тэ, шэндуа там жавуэ. Шабжэ гэ нэ на шэндуа дэ гэ тэ, чаман гэ ба там жаву ши. Ган цуй бачэ гэ ба лан дэ, чаран гэ ба ми тэ лэ, чаман юэ ба гина, лэн бэ гэ ба дэ цу сэбу мэ ба тэн, жабжэ юэ па. Da xia zhe ge ne de pa qi tie dang zha bu shi. Ni na ne zhen de luan we ge jie jie kang zha yue de xie na, jie yi da luan na gi bu ge dao shi. Da nang ju yi na, bu we lap tong mo lap de cu lo zhu jie, deng jie, jia jie da tian zha zha le di. Ko cu le xia zhe ge ne da qie chung gi qie me pa qi cang ma le xia zhe ge ne de yue si ge shi. Ni ban zha xi yi na, da na ca ka xie dong zha yue shi. Ka si jen nye sa ke yi ne yue ba ne ba xi yi na. Da korongi chabgi nga tse de le chunzi xie ma tu pe. Ngan cui mi de nang ju gara yo pe chisi gi nang bongpa tong zhabu yo pe. Da de le xia zhe gi ne po lamu yo shi. Jin tse songpa de ye na, da ngan cu bui ri nam ni xia zhe gi ne po ke mangbu yo pe jin tse de yang shi. De ne da nyami ge ne tse shi. Nang ju xia lo len zhu mi xie na bu ma guan pa ye na, nyama nang le mu xie yi wo se wa ji yo shi. 第一个，俺去协助贴了，俺去全部钥匙。另外，到托工三千贴，俺去培训同从俺杨那四川给编制上课，共到筹备三天托了，又开给没去。但你们差不多的，没些交就得还将给全部是。第二个门把，他东人被个人才钥匙，第一呢，他们天把，强了通话，杨那对人被个那免开些三个月呢，杨下这个呢破百年开全部钥匙。
1: Kyrr jantrip ka mungna zhijit shong jila rjit jim pae mangpo yo pa tindra jiris. Yine na soo da na loo loom ba tam.